0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.
3: Чем мама музыка?
4: Венас. Номерис Венас.

0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fastboy.
2: My name is Alok.
3: Чем мама музыка?
4: Вера. Номер 1.